Сегодня радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: мама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня, воскресенья, сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал Мэри Клэр, стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Реклама.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 130. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, let glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего, вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «БРИГа Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии рок-арсенал Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 84 года, с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Иваном Чудиновских. Но для начала скажу пару слов о новом альбоме сэра Пола Маккартни, который вышел буквально на днях, совсем недавно, и который вызвал, ну не скажу, бурю восторгов в музыкальном сообществе, но взбудоражил это самое сообщество совершенно точно. Ждали этот альбом с некоторой опаской. Все-таки уже и голос не тот, и силы не те, что в юности у маэстро. Но Пол Маккартни в очередной раз доказал, что настоящий гений не стареет и не утрачивает вдохновение. Даже несмотря на то, что его тянет к ностальгическим воспоминаниям. Но как без этого? На альбоме примерно половина песен о прошлой жизни, о детстве, о родителях, о старом Ливерпуле. Но есть и песни, которые говорят о том, что фантазия Маккартни еще не исчерпалась до дна, и источник его фантазии не иссяк. Например, такая песня, которая называется «Mountain Top» — «Вершина горы». Это своеобразный ответ на песню Джона Леннона «Lucy in the Sky with Diamonds». Такая же феерия немного странных, но прекрасных картин.

0: Это был сэр Пол Маккартни с одним из своих последних на данный момент творений. Песня называлась «Mountain Top», она вошла в его альбом «The Boys of Dungeon Lane» 2026 года. Но сегодня мы будем говорить не о новом альбоме сэра Пола, а все-таки о дискографии его группы Wings, о последних годах существования этой команды, которую возглавлял Пол Маккартни. То есть о 78-79 годах. Напомню, что в прошлый раз мы прервали нашу беседу на обсуждении особенностей великолепного, с моей точки зрения, альбома «London Town», который увидел свет в 1978 году. Но, Иван, на этом альбоме есть еще ведь отличный хит, то есть сингл, который занял высокие места в хит-параде.
1: «With Little Luck».
0: Ну да.
1: Может, кстати, замечательная песня, между прочим. И клип на нее снимали чуть позже, когда в составе Wings уже появился новый барабанщик. Мы до этого дойдем еще.
0: Да-да-да.
1: Новый барабанщик Стив Холли.
0: Кстати...
1: Его привлекли к съемкам буквально вот сразу, чуть ли не на следующий день после того, как утвердили в группу.
0: На плакате, который мы с тобой разворачивали, который вложен в этот альбом, всего три человека. Почему так получается?
1: Получилось так, что из-за прогрессирующей, скажем так, беременности Линды, все вернулись обратно после Карибских островов, все вернулись обратно на ферму к Полу в Шотландию. И перспектива пробыть долгое время в Шотландии без концертов не очень радовала остальных участников Wings. Гитаристу Джимми Маккаллоку хотелось играть что-то пободрее, поэнергичнее. Ведь вспомним, что 77-й год — это год, например, скандалов с Sex Pistols. А Джимми, будучи младше Пола на 10 лет, он негодовал. Как же так? Я уже стал динозавром. Я уже играю медленную, красивую музыку.
0: Джимми Маккаллок имеется в виду, да?
1: Да, Джимми Маккаллок, гитарист Wings тогдашний, который, собственно, записал весь альбом «London Town». И когда вот позже Пола спрашивали, каков вклад Джимми и каков вклад Джо Инглиша, барабанщика, он сказал, они практически на всех треках, кроме, может быть, одного-двух.
0: Ну да. Но, тем не менее, на плакате почему-то всех остальных музыкантов не зафиксировали, а зафиксировали только самого Пола, Линду, а также Дэнни Лейна. Вот это основной костяк группы Wings.
1: Барабанщик Джо Инглиш сказал, что соскучился по родной Америке и покидают группу. И таким образом Wings опять практически одновременно, как и перед Band on the Run, одновременно лишились и лид-гитариста, и барабанщика.
0: Да,
1: На этот раз это произошло не перед записью альбома, а уже после.
0: Ну да, но мы послушаем все-таки песню «With a Little Luck» с маленькой удачей, да? Кстати, «With a Little Luck» — это же песенка из мюзикла «My Fair Lady». Опять же вспомним название той яхты, того катера, на котором они записывали сначала альбом «London Town Fair Carol».
1: А, да.
0: Да. «Моя прекрасная леди». И там есть песня «With a Little Luck», которую исполняет папа Элизи Дулиттл, папаша Дулиттл. Ну, смешная песенка. И здесь тоже она такая достаточно веселая, бодрая и оптимистическая. На Rock Arsenal в программе Rock and Talk группа Wings.

0: With a Little Luck, так называлась прозвучавшая песня группы Wings, которая вошла в альбом London Town. Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Кстати, сам-то альбом вроде бы сначала взлетел на первые места в хит-параде. По-моему, первое место он не занял. Ни там, ни там. Но... Ни в Америке, ни в Англии. Но, тем не менее, его продажи быстро сошли на нет по одной простой причине. Тогда в моде был панк-рок. Это смешно. Но вот как можно сравнивать панк-рок и вот эту великолепную музыку?
3: Это при том, что главный хит того года... Mall of Kintyre в альбом не вошел.
0: Да.
3: Пол принципиально не стал включать эту песню. Ну, во-первых, потому что на альбоме и так много медляков уже было. А во-вторых, он говорил, да какой, где Кинтайр и где Лондон? Это да. Немножечко другое, вы не понимаете, это должен быть рождественский сингл. И вот к Рождеству 77-го года как раз вышла песня Mall of Kintyre. С этой песней есть легенда такая, что демо песни, вероятно, состоящее тогда из одного лишь припева, Пол поставил по телефону никому иному, как Джону Леннону, которому он не звонил на тот момент несколько лет. И Пол попросил Джона помочь ему со словами. Говорит, у меня припев, а больше ничего нет. Джон сказал, да и так хорошо. И добавил, волынку бы сюда. Правда это или нет, мы не знаем. Но в соавторах песни значится вовсе не Джон, а Дэнни Лейн, который как раз и рассказывал, что у Пола был только припев, а больше не было ничего. А да. Вот волынки на записи и вправду появились. Да. К Полу на ферму был... А почему я говорю на ферму? Потому что студия, которая впоследствии стала известна как Hog High Mill, по-моему, она так называется, домашняя студия на ферме у Пола в Шотландии. К Полу на ферму был приглашен руководитель оркестра волынок ближайшего города Кэмпбеллтауна Тони Уилсон, который и сообщил, что волынки играют либо в ля-мажоре, либо в ре-мажоре. И что хотите, песня должна быть в этих тональностях. Пол сказал, хорошо. Целый месяц волынщики репетировали, и вот в один из дней августа 77-го года они приехали к Полу на запись. При полном параде вышли из автобуса в меховых шапках и килтах. Пол попросил руководителя оркестра и тоже волынщика Тони Уилсона лично познакомить его со всеми участниками оркестра. А всего там было 7 волынщиков и 6 барабанщиков. Причем самому младшему музыканту в оркестре на тот момент было 16 лет. Пришлось даже справку писать, чтобы его отпустили.
0: Ну да.
3: Самому старшему 50.
0: Достаточно строго там, конечно, относятся к юным работникам. Следят за правами их.
3: Да. И Пол познакомился.

0: Поздоровался со всеми лично и каждому пожал руку, и начали запись. В маленькую студию они, конечно, не влезли. Пришлось записывать прямо на улице, в саду. Для оркестра это была вообще первая запись в их истории. И месяц репетиции не прошел зря, очень быстро они все записали. Записывали прямо в саду, рядом со студией, говорят, на записи можно даже услышать эхо гор.
1: Песня получилась отличная, и сейчас мы ее послушаем. Miss Kintyre, Mal of Kintyre, на Rock Arsenal в программе Rock and Talk, группа Wings и

0: «Маловкин Тай», так назывался прозвучавший трек, один из самых знаменитых хитов Пола Маккартни и его группы «Wings». Сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Я вообще должен сказать, что парадокс-то заключается в том, что сингл, который был записан одновременно с альбомом, то есть я говорю про «Маловкин Тай», стал, наверное, самым продаваемым, не наверное, а точно, самым продаваемым синглом вообще за всю историю музыкального шоу-бизнеса Великобритании. А альбом, в общем-то, не провалился, но не стал таким хитовым, как обычно для
3: Маккартни. Решение не включать «Маловкин Тай» в альбом «Лондон Таун», конечно, не лучшим образом сказалось на продажах альбома. И тогда они решили сделать первый официальный, прижизненный, так скажем, The Best группы Wings, Wings
0: да,
3: Greatest.
0: 78-й год.
3: Как раз после «Лондон Тауна».
0: Да.
3: И где эта песня была включена. Вообще, сборники Greatest Hits у Маккартни — это какая-то отдельная боль. Да, по сути, там собраны самые лучшие, хорошие, знаковые песни, но каждый сборник Wings, будь то Wings Greatest или потом All the Best, Wingspan. Недавно вышел сборник, кстати, названный просто Wings. По сути, там одни и те же песни в отвеченные бенду. Run, My Love, Jets или Love Songs.
0: Немножко тусуются.
3: Одно и то же, да. Очень предсказуемый список из раза в раз, и каждый примерно 15 лет, как это можно увидеть, выходит новая компиляция примерно с одними и теми же песнями. Но вот исключение разве что Pure Маккартни, освежающий Маккартни, есть такой сборник. Как раз пример хорошего сборника, где собраны не только суперхиты, но и менее заметные песни.
0: Ну, такой чистый Маккартни, да?
3: Да, на альбоме The Best всяких, там только песни Пола. На Wings Greatest там нет ни песен Лейна, ни остальных. И вроде бы и логично, все равно все из-за Маккартни, да, покупают. Но все равно как-то немножко однобоко,
0: как-то
3: да?
0: Однобоко. Но смотри, а песня Girls' School там есть?
3: Нет, конечно.
0: Вот странно. Вообще, на самом деле, эта песня была обозначена как сторона А на том же сингле, на котором была записана песня «Маловкин Тая».
3: Для равновесия, видимо.
0: Даже не знаю, но это такой рок-н-ролл. Причем история этой песни достаточно интересная.
3: Но это была одна из последних песен, записанных еще с Джимми и Джо.
0: Да.
3: Перед их уходом.
0: Потому что песня-то была записана, да, тогда еще, можно сказать, на Карибах. Забавно, что она возникла примерно так же, как по той же методике, по которой сочинял песни Леннон довольно часто. То есть брал какой-то заголовок, какую-то газету, журнал. И на последней странице газеты Пол прочитал рекламу фильмов для взрослых, которые назывались, как ни странно, «Директриса», «Кудрявая», «Сестренка», «Женщина-тренер». И он подумал, что названия отличные. То есть из них можно сочинить целую песню. И сочинилась песня «Школа для девочек». Но это вот такая традиция. Это такая двусмысленность, игра словами и так далее. Думайте, что хотите. Точно так же Леннон сочинил «Being for the benefit of Mr. Kite», когда увидел
3: «A Day in the Life».
0: Да,
3: тоже афиши, из газеты.
0: Да, газеты. И «Happiness is a warm gun» — это тоже реклама.
3: «Good morning».
0: Good morning, это реклама тоже.
3: Реклама телевидения, да.
0: Вот, и такая песня появилась, как «Girls' School». Давайте ее тоже послушаем. Да, такая бодрая, веселая, мне нравится.
3: Как раз для равновесия «Маловкин Тай».
0: Да. И тоже обозначена как сторона А. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» «Girls' School». Девчачья школа.
4: Three cheers for the girls.
5: Hip-hip. Hip-hip. Hip-hip.

0: Go School, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Wings. И сегодня мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который всегда возглавлял эту группу и создал ее также.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
3: Мы уже упоминали неизданный сборник Wings, Cold Cuts, очень мной любимый. Это альбом-сборник из неизданных песен Wings за все периоды. И говоря про время альбома London Town, конечно же, можно вспомнить песню Waterspout. Почему-то она никогда не рассматривалась для альбома. Видимо, Пол изначально видел ее только в сборнике Cold Cuts. А начата песня как раз вскоре после возвращения с Вирджинских островов. И потом еще впоследствии дорабатывалась, в том числе и в начале 81-го, когда Cold Cuts был очень близок к выходу и к тому, чтобы стать последним альбомом Wings. Но так и не вышел, тем не менее. И даже позже, в 86-м, когда Пол вспомнил об этой идее и все еще продолжил дорабатывать песни, и все еще альбом все равно не вышел, и так и не вышел до сих пор.
0: Но все его слышали, кто интересуется творчеством Пола Маккартни.
3: Да, давайте послушаем Waterspout, песню времен альбома London Town и, на мой взгляд, одну из лучших неизданных песен Wings.
0: Waterspout, смерч на Rock Арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.

0: Мы продолжим нашу беседу о сольном творчестве сэра Пола Маккартни. После короткой рекламы не переключайтесь.
1: Реклама. Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Rock and Talk
6: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с Иваном Чудиновским, екатеринбургским музыкантом, большим знатоком творчества Пола Маккартни, как раз о сольном творчестве сэра Пола Маккартни, о группе Wings. Сегодня мы говорим о, можно сказать, о последних годах существования этого коллектива, который стал для Пола Маккартни важнейшим проектом после распада группы Beatles, потому что этот проект выражал все его творческие идеи.
7: Мы не слишком много с Лондон Таун стали?
0: Да, не слишком.
7: Нормально,
0: мне
7: да?
0: Нравится.
7: Ну, хорошо.
0: Кстати, мы очень мало говорим про обложки, они же тоже классные на всех альбомах.
7: Интересная весьма.
0: Группы Wings особенно. Да, ну и Маккартни, конечно, тоже уже, когда группы не было. Но, тем не менее, Лондон Таун особенно классная обложка, потому что она имеет такую концепцию, что, с одной стороны, Лондон, это, конечно, достаточно серый город, считается так, что там дожди, туманы и прочее-прочее.
7: С одной стороны, обложка черно-белая, а с другой
0: да,
7: цветная.
0: А другой цветная, там солнышко. Я, кстати, когда был в Лондоне, там вообще все время, по-моему, светило солнце. Ну, нет, один раз был дождь.
7: Это как примерно я был в Питере. Ну, так же точно. Все говорят, что серый унылый город, а там неделю светило солнце.
0: Да-да-да, и Питер также нас обычно встречал. Все думают, что там сыро и грязно. Нет. И не в Лондоне, ни в Питере. Не так уж и сыро, и грязно, и солнце там тоже бывает. И поэтому на обратной стороне обложки Лондон Таун они веселые, бодрые, освещенные солнцем. И прямо на реке Темзе перед знаменитым мостом Тауэр Бридж.
7: Когда стало понятно, что продажи Лондон Таун немножко не оправдывают надежд, Пол решил снять несколько видеоклипов для продвижения песен. И как раз в тот момент в Wings появляются новобранцы, двое новых музыкантов. Это Лоуренс Джубер, соло-гитарист, и Стив Холли, барабанщик. Мы уже упоминали, что Стива Холли привлекли к съемкам клипа «With a Little Luck» практически сразу, чуть ли не через день или два после его появления в группе. После того, как появился еще и гитарист Лоуренс Джубер, Пол сказал, давайте снимем клип на «I've Had Enough». Песню, довольно, кстати, выбивающуюся из альбома «Лондон Таун», потому что это прям такой бодренький рок-н-ролл. Новобранцам пришлось изображать, что они играют те партии, которые записали их предшественники еще год назад.
0: Ну, давайте послушаем эту такая рок-н-ролльная вещица «I've Had Enough». С меня достаточно. Кстати, она ведь завершает первую сторону виниловой пластинки, это как раз альбома «Лондон Таун». И, кстати, вот эти вот концепции, которые связаны именно с винилом, что эти стороны, которые нужно было правильно расположить, песни, что вначале бодро, потом в середине помедленнее, а потом снова завершать все это нужно бодрой песней. Это вот Маккартни соблюдал очень четко. Итак, «I've Had Enough» называется следующий трек на рок-арсенале программе «Rock and Talk» группа «Wings».

0: «I've Had Enough». Так называлась эта песня, которая вошла в альбом «London Town». И сегодня мы говорим о сольном творчестве лидера группы «Wings» Пола Маккартни с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Что происходило после записи альбома «London Town»? Вообще, на самом деле, Маккартни оказался в какой-то странной ситуации. Человек, который, ну, на тот момент был главным вообще в рок-н-ролльном шоу-бизнесе, да, то есть Леннон, ну, он отошел, как мы знаем, он 5 лет находился в таком домашнем заключении, который сам себя обрек, занимался ребенком.
3: И это в то время, когда у Пола был пик карьеры,
0: да,
3: Уинс,
0: да, да.
3: Заметьте.
0: Там, тут здесь карьера пошла вверх, но тут же опять же началась какая-то новая мода на какую-то другую музыку, это панк-рок, это диско-музыка, а Маккартни как писал свою музыку, так и продолжал писать свою музыку. То есть это Маккартни, он по-другому не может. Хотя что-то в нем начало говорить о том, что надо все-таки немножко соответствовать моде.
3: И следующая песня нового состава Wings называется «Good Night Tonight». Она была начата Полом в одиночку, как танцевальный инструментал. Но уже доделана всем составом, было добавлено очень много наложений, инструментов, в том числе соло на акустической гитаре в стиле фламенко, опять же. И в итоге песня получилась очень разноплановой, интересной. Первоначальная длина ее аж 7 минут, и длинная версия звучит очень интересно, но мы, конечно же, послушаем более короткую, сокращенную версию.
0: Ну да, кстати, у Маккартни достаточно много версий каждой песни.
3: Ну вот «With a Little Luck», она тоже в оригинале длится почти 6 минут, да? 5.40, ну, по-моему, она такое, идет. Да. А специально для радио она сокращена, и там 3 с небольшим, по-моему, минуты всего,
0: да,
3: идет.
0: Radio Edit.
3: И то же самое вот с «Good Night Tonight». Есть ее версия на 7 минут, и есть версия там сильно короче, более чем в 2 раза.
0: Итак, «Good Night Tonight». Спокойной ночи. На рок-арсенале программе «Rock'n'Talk» группа «Wings».

0: Good Night Tonight, так назывался прозвучавший трек группы Wings, лидером которой был Пол Маккартни. О сольном творчестве этого музыканта мы сегодня и говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
3: И когда к песне Good Night Tonight понадобился бисайд, Маккартни объявил музыкантам: каждый из вас может написать песню, которая попадет на вторую сторону сингла, если сингл станет хитом. А он уже предчувствовал, что Good Night Tonight станет хитом. И если сингл станет хитом и будет хорошо продаваться, вы можете неплохо заработать как автор песни. Встретимся в понедельник утром. И весь уикенд все, в том числе и Линда, пытались написать свои собственные песни. Но когда наступил понедельник, все пришли на репетицию, Пол спросил: ну что, кто-нибудь что-нибудь сочинил? И все такие грустные сидят. Пол сказал: а я сочинил.
0: Ну, понятно.
3: На мой взгляд, это одна из самых лучших внеальбомных песен Wings, да и вообще одна из лучших песен Wings. Она называется Daytime, Nighttime Suffering.
0: Как это можно перевести?
3: Дневное время, ночное время, волнение.
0: Suffering. На рок-арсенале в программе Rock and Talk группы Wings Daytime, Nighttime Suffering.
4: What

0: Daytime, Nighttime, Suffering, так назывался прозвучавший трек. Внеальбомная песня, вышедшая синглом группы Wings и Пола Маккартни. О сольном творчестве Пола Маккартни мы сегодня говорим с моим гостем Иваном Чудиновских.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Все говорят, что Band on the Run один из лучших альбомов Wings. Естественно, так оно и есть. Но мне вот очень нравятся два последних альбома Wings, London Town и Back to the Egg. И сказать, что они, например, чем-то хуже, я вообще не могу. Это замечательные альбомы.
0: На самом деле, видишь, в чем дело, Иван? Маккартни всегда разный. Несмотря на то, что вроде бы любую песню, которую мы его слушаем, всегда знаем, что это Маккартни. Но при этом все альбомы разные. Это удивительно. Но это то же самое, в общем-то, это идея Битлз, что не иметь какого-то определенного стиля, но при этом иметь собственное направление. Битлз — это Битлз, Маккартни — это Маккартни. Леннон — это тоже Леннон. Ну и Харрисон, понятно. С Ринго Старром небольшие проблемы, но это немножко другая история. Сегодня мы говорим про Пола Маккартни. И да, и вот альбом Back to the Egg, он же рок-н-ролльный, с одной стороны, а с другой стороны...
2: А с другой стороны, там тоже очень много мягких вещей,
0: мелеков. Да, да, да. И там вроде бы и присутствует что-то такое панковское уже, потому что вот он действительно начал понимать, что отдаляться от моды он не может.
2: Да, вот когда я впервые услышал этот альбом, одна из самых любимых моих песен, это была «Spin It On», самая короткая панковская песня, которая сильно прям выбивается из альбома. Прям очень... Это, видимо, Маккартни подумал, надо сочинить панк-рок. И вот панк-рок в его варианте звучит именно так. Не знаю, надо ли ее включать, но почему бы нет, раз речь зашла.
0: Spin It On.
2: 2.12 всего, да, звучит по времени.
0: Ну, смотрите, панковские песни, они как раз отличались тем, что там никогда не было никаких соло, никаких там проигрышей и прочее-прочее. Все нужно было играть быстро, спеть, донести основной посыл, что мы всех ненавидим и так далее.
2: Но Пол говорил, что эта песня под одну гитару звучала очень глупо, и только когда они начали репетировать ее с группой, уже стало понятно, что да, уже нормально, можно играть.
0: Spin It On, так называется. Следующий трек. Вариация на тему панка группы Wings и Пола Маккартни на рок-арсенале в программе Rock and Talk. This is it.

0: Pin and Tone, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg Пола Маккартни группы Wings.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Этот альбом Back to the Egg Wings записывали осенью в сентябре 78 года в замке Лим, что в графстве Кент, на восток от Лондона. Это средневековый замок, ему примерно 1000 лет. Он не очень большой, там нет высоких башен и построек. Он, кстати, до сих пор существует. В настоящее время помещения замка сдаются, например, под корпоративы, свадьбы и праздники. Так что имейте в виду. И там 2,5 недели Wings ходили по замку, таскали за собой ту же самую портативную аппаратуру. И записывались везде. На кухне, на лестницах, в главном зале. И на альбоме есть 2 очень странных коротких трека. Один из них интро, а второй появляется ближе к концу альбома. На них хозяева замка, Гарольд и Дидре Мергари. Обоим на тот момент было около 70 лет. И Пол попросил их прочитать любимые отрывки из любимых книг из большой библиотеки, и чтобы использовать их потом в коллаже для альбома.
4: Угу.
3: Очень такие нетипичные, странные интро, вот их 2 штуки, они короткие.
0: Ты имеешь в виду The Broadcast?
3: Reception и The Broadcast.
0: Ну, да.
3: Ведь ни до, ни после не было такого в альбомах.
0: Ну, да. Но тут, ты понимаешь, в чем дело? Ты знаешь, кто записывал этот альбом Back to the Egg?
3: Крис Томас.
0: Крис Томас. А кто такой Крис Томас?
3: А он Sex Pistols записывал только что, за год до этого.
0: Он вообще интереснейший продюсер.
3: Он вообще на самом деле еще на белом альбоме Beatles.
0: Он, да, начинал как звукоинженер, да, или помощник даже. Но тем не менее, осводил альбом Dark Side of the Moon группы Pink Floyd, тоже Крис Томас. А там ты вспомни, какие там всякие декламации людей непонятных, которые там что-то говорят. Мне кажется, что это оттуда как раз из Dark Side of the Moon, вот эти вот монологи. Это так, к слову. Да, ну давайте послушаем все-таки начало альбома Back to the Egg. Вообще композиция называется просто Reception. На рок-арсенале в программе Rock and Talk группа Wings.
5: We've got a chance and we'll take it. We may win or we may lose. We may even have to cut and run for it. Well, it won't be the first time I've run, and it won't be the first time I've been caught. It's the game that matters. Brother, I am proud to know you. This is one of the greatest moments I have ever experienced. I think I sense the situation when I say that we all esteem it an honor to breathe the rather inferior atmosphere of this station here along with our little friend. I guess we shall all go home and treasure the memory of his face as the whitest thing in our museum of recollections. And perhaps this good woman will also go home and wash the face of our little brother here. I'm inspired with a new faith in mankind. Ladies and gentlemen, I wish to present to you a sure enough saint who only wants a halo to be transfigured. Stand right up.
6: What did you do when you made the deputy sheriff?
7: Well, we were after a man who was

Reception, так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом Back to the Egg группы Wings. В сегодняшней программе мы говорим о сольном творчестве Пола Маккартни, который, как известно, являлся лидером и создателем группы Wings. Ну а в финале этой части нашего разговора с Иваном Чудиновских о творчестве сэра Пола Маккартни еще одна песня из альбома The Boys of Dungeon Lane 2026 года. Называется она We Two. Мы вдвоем. Продолжение следует. One, two, three.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте

0: для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит. Да ведь?
3: На Рок-Арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Мальчик слепой в розовой курточке.

задавала вопросы. Бабушке втиснутой в бежевый плащ, бабушке дремлющей блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. Об этом пишет Bloomberg. Американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры, а также системы ПВО. В ответ Тегеран атаковал 8 ключевых военных объектов США, расположенных на Ближнем Востоке. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. В это же время на 29 июня намечен основной раунд переговоров по урегулированию конфликта. На фоне взаимных обвинений и ракетных ударов этот процесс оказался под вопросом, пишут западные СМИ. В Солнечном в ДТП пострадали 4 человека. На улице Нескучная столкнулись автомобили Hyundai и Lada. На месте аварии продолжают работу сотрудники ГАИ. Очевидцы предположили, что один из двух участников столкновения проехал перекресток Нескучной и Лучистой на Красный. Автомобиль Lada серьезно поврежден. Удар по автомобилю пришелся в среднюю стойку. Сильно смяты водительская и пассажирская двери слева. В госавтоинспекции уточнили, что двое из 4 пострадавших в аварии это несовершеннолетние. До конца июня в Екатеринбурге официально назначат нового главу департамента культуры. Как заявил мэр Алексей Орлов, кандидат на этот пост уже есть, и кандидатура проходит согласование. В четверг стало известно, что новый руководитель будет и у департамента потребительского рынка. Прежний директор Максим Чуплыгин назначен главой Орджоникидзевского района, напоминает агентство ЯА. Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов на едином госэкзамене. Это абсолютный рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что максимальные 100 баллов Екатерина Малкова получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. В активе выпускницы, кроме этого, победы на престижных школьных конкурсах и олимпиадах. 500-бальница будет выбирать между ведущими вузами страны. Это МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и является ударным кратером. Расположен объект в австралийском регионе Пилбара. Катастрофа, в результате которой произошло образование кратера, относится к архейской эре. В этот период Земля представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где уже зарождалась примитивная жизнь, а бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Этот кратер старше предыдущего рекордсмена почти на 800 миллионов лет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
2: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати, тем более на Арсенале.

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
8: Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Артем».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. По данным синоптиков, 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди. В период непогоды МЧС Свердловской области настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности. На улице важно избегать шатких конструкций, преграде нужно найти укрытие и защитить голову одеждой или сумкой. Также спасатели напомнили, что на водоеме при приближении грозы оставаться опасно, нужно обязательно направляться к берегу. Водителям рекомендуют непогоду пережидать на безопасных обочинах или стоянках. Тяжелое ДТП произошло на Тюменской трассе. На 78-м километре в районе Богдановича столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника погиб, сообщили в госавтоинспекции. Причиной аварии стал выезд на встречную. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГАИ. В районе аварии транспорт пропускает по встречной полосе. По данным интерактивных карт, пробка в направлении Белоярского и Екатеринбурга со стороны Богдановича растянулась больше, чем на 6 километров. Россияне в рамках безвизового режима смогут посетить 76 стран. В этот список входят Китай, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также Сейшелы, ЮАР, Аргентина и Венесуэла. Треть стран, которые поддерживают безвиз с Россией, находится в Азии. Каждая пятая страна в Африке. Безвизовый режим с Россией, несмотря на санкции, действует и с некоторыми европейскими государствами. Это Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина, напомнили в Ассоциации туроператоров России. Продолжая международную тему, российские ограничения могут практически полностью лишить Армению доходов от продажи рыбы. По итогам прошлого года республика заработала около 80 миллионов долларов на поставках своей продукции. Из этой суммы 78,5 миллионов пришлись именно на поставки в Россию. В число других импортеров рыбы из Армении входит Грузия, Соединенные Штаты, Украина и Белоруссия, пишет РИА Новости. Первому в истории триллионеру Илону Маску сегодня исполнилось 55 лет. Состояние богатейшего человека в мире, главы SpaceX и Tesla, называют 23-й экономикой мира, поскольку на планете есть 22 страны, чей ВВП меньше, чем состояние Илона Маска, пишет РБК. В 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI, в 2016 стал учредителем Neuralink, которая разрабатывает мозговые импланты. Громкой оказалась в 2022 году и покупка Илоном Маском Твиттера, который он в считанные дни переименовал просто в X. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок-арсенал 104,5 FM.

0: Реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в выходные продолжился топливный ажиотаж, который власти связывают с распространением фейков о дефиците. Цены на бензин на независимых заправках выросли до 119 рублей за литр 92-го. У крупных сетей они остаются в пределах рыночных значений, но там иногда возникают очереди, говорят автомобилисты. Губернатор Денис Паслер заявил, что топлива в регионе достаточно. И скачков цен у крупных компаний нет, но отдельные независимые поставщики могут заниматься самодеятельностью, задирая цены, и властям необходимо принимать меры, цитирует губернатора Царьград. Российские автошколы могут начать обучать праворульному вождению. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС. Сейчас Минпросвещение, МВД, Минпромторг изучают данный вопрос и представят доклад по нему в следующем году. Речь идет о тех регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области их доля составляет более 70%. Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В ВУЗе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантий вовсе. Договор с поставщиком расторгается, полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в ВУЗе, пишет портал «Сигнал». 30 июня россияне увидят клубничную луну. Это последняя в этом году микролуния. Клубничную луну назвали индейцы, так как в этот период начинали сбор урожая клубники. Еще это полнолуние называют цветочной луной. По словам астрологов, июньское полнолуние пройдет в знаке Козерога, который отвечает за карьеру, статус, дисциплину и ответственность. Астрологи советуют в это время отложить принятие важных решений и начало новых проектов. Доллар 77.06, евро 87.40.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Вот ведь как интересно получается. Читаешь эти списки, типа 10 самых лучших гитаристов, барабанщиков или певцов, и думаешь, зачем это? У каждого из нас есть свои предпочтения, и никто не заставит меня полюбить и уж тем более разлюбить.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Так уж сложилось, что пророк музыкантов ходит огромное число разных баек и небылиц. Причем большинство из них связано со всякими излишествами и безобразиями. Но согласитесь, любим-то мы их не за это. Да ведь...

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.
1: It ain't no country club either.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Рок-Арсенал. Окей. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Slate.
1: Iggy Pop. Виктор Цой и группа «Кино».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, and glory share. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.